Вечный храм, твоя тонкая нить, от тебя сквозь меня бесконечность. Я не в силах ничто изменить, это вечность. Дай мне мужество

была бы только не пустой. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь, и за терпение. Хвала Творцу за жизнь мою, и за священство, и за пение. А вас, друзья, благодарю и за любовь,

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наша. Владико, прости беззаконие наша. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да святице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наша, яко же и ми оставляем должником нашим,

Благословен Господь Бог мой на очаи руце мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, яко познался и симу, или сын человеч, яко вменяешь его? Человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголаша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе во псалтире, десятиструнним пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголаша суету, и десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твои поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым многомилостью, благ Господь всяческим и щедрот Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать и сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех своих и преподобен во всех делях своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени. Отверзаешь и Ты руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях своих и преподобен во всех делях своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сына человеческий, а в нижине спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего судовидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемля и кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи вереи врат Твоих, благослови Сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза его, кто постоит. Послет слово свое, и истает я, тхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви. Не сотвори так у всякому языку, и судьбы своя не яви и.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко той речи и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повеление положи, и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древа плодоносные, все кедри, зверие и все скоти, гади и птицы пернаты, цари земсти и все люди, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови Сионе возрадуются о Царе Своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях Своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах Своих. Возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, и лико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное, делом и словом. Я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслей, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнивах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайно едох. Или друг достиже ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый на лукавый обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепое мне поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

избраннее человеческого рода и родшийся от неплодови пречистей Девы Марии, составим похвалу, яко Рождеством Ея начало спасения нашего бысть, и пришествие в мир Избавителя возвестися, тем же радостно Ей возопиим. Радуйся, пречистая Дева Матерью Спасителя мира от века предизбранная. Ангел Небесный, предстоя пред Богом послан бысть, к праведным Иоакиму и Анне возвестите им радость велию, яко по неплодствии своим им утродите тщерь преблагословенную, от нея же всему миру радость произыдет, тем же и мы радости сия причастницы похвальные песни Деве воспоем. Радуйся в Троичном Совете Матерью Сына Божия от века предизбранная. Радуйся древними пророками с патриархи многообразней в образях и сенях прообразованная. Радуйся вязшие 5000 лет от создания мира верными Божиими рабы, яко Матерь Избавителя ожиданная. Радуйся лествицу Иаковом виденную, Божие к человекам снисшествие прообразовавшего предуказанное. Радуйся неопалимое купиною, пустыне Синайской Моисеем виденную предвозвещенная. Радуйся Черным морем Израилю сух путь давшему, фараона же потопившему образне преднаписанная. Радуйся написатися нам в книзе живота вечного пособствующая. Радуйся Царствие Небесного невозбранный вход нам ходатайствующая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью Спасителя мира от века предизбранная, видящая праведнее Иоаким и Анна, явльшегося им ангела, возвещающая Рождество Твое, Пресвятая Дева, возблагодариша Бога, презревшего отъять и поношение бесчадия их, и всем сердцем теплево запиша Аллилуйя. Разум божественного строительства и на землю снисшествия своего всеблагий Господь, исполните, начиная посланием ангела своего возвестите Иоакиму и Анне о Рождестве Твоем, Пресвятая Дева, тем же вопиемте и хвалебно. Радуйся разума божественного проявления, радуйся дивного смотрения Его исполнения, радуйся древле предуставленное послужить и воплощению Сына Божия, радуйся от всех родов, в жилище всех царя предизбранная, радуйся еще в раи изречением искусителю змею, о положении вражды между тем и женой и семенем ее предуказанная. Радуйся по исполнении времен от неплодови изволением Божиим славней происшедшая. Радуйся, роды человеческие, Рождеством своим возвеселившая. Радуйся, сетование чаявших утехи Израилевы приложившая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью Спасителя мира от века предизбранная. Сила Вышнего разреши неплодство, замотаревшее во днех своих праведной Анны, зачат Ботя Пречистая и чая Твоего рождения, радостно пояши Богу Израилеву хвалебную песню Аллилуйя. Имущая безмужно родите Спасителя души телес наших, Ты сама, яко чудо предверием и непостижимым чудесем, от неплодных родителей славно родися, Пресвятая Дева, тем же воспеваем тисице. Радуйся от корени Иисеева и Давидова происшедшая. Радуйся от неплодных ложесен праведная Анны, дивно прозябшая. Радуйся пророчествам Исаии, прежде лет древних Дева Матерь проявленная. Радуйся по обетованию ангела рожденная. Радуйся скинией сведения и ковчегом завета прообразованная. Радуйся процветшим жезлом Аароновым образне прознаменованная. Радуйся прежде Рождества Твоего, в Матерь Богу Слово освященное и предуготованное. Радуйся рождением Твоим мира светившая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью Спасителя мира от века предизбранная. Бури поношений человеческих о неплодствии своим избавившися в зачатии Твоим, Пресвятая Дева, праведнее родителей Твои радовахуся, и в честь Рождества Твоего учреждения велие творяху сродникам и знаемым, идти и срадовахуся им,
вопиюща Богу, сотворшему милость свою хвалебную песню «Аллилуйя». Слышавшие окрестные люди, якодщи Иоакима и Анны, наречена бысть Мария, сиесть госпожа, проразумеваху пречистая великую славну тебе быть и не токмо в людях, но и у Бога. Мы же с бытия сего добрый ведущий величаем тебя сице. Радуйся, Пресвятая Дева, не от человека, но от ангела имя себе еще прежде зачатия приявшая. Радуйся по имени сему госпоже, всея твари быть исподобльшаяся. Радуйся, яко праведнее родители твои, воздающие Богу благодарение за рождение твое, великие дары в жертву тому принесоша. Радуйся, яко сродникам знаемым, купно же и убогим вечере любви сотвориша. Радуйся, яко от священников в дом родителей твоих на торжество позванных благословенно еси. Радуйся, яко от всех на веселье оно собравшихся похвалена и прославлена была еси. Радуйся выше всякие чести и похвалы явльшаяся. Радуйся Матерью Бога Слово быть исподобльшаяся. Радуйся Пречистая Дева Матерью Спасителя мира от века предизбранная. Боготечная звезда, возвещающая пришествие солнца правды Христа Бога нашего, в Рождестве Твоем явися, о Пресвятая Дева, тем же люди Божии, пришествие Избавителя верою чаявши, видящи Тя чудно от неплодови росшуюся таинственно, возвеселишася и возопиша «Аллилуйя». Видевши праведнее Иоаким и Анна, росшуюся от них Боготроковицу Марию, о ней же ангел Божий некое чудное и дивное тем провозвести, яко кивоту Божию той послужиша, воспитывающий и хранящий ее, яко зеницу ока, тем же и мы, похваляющи Бога Отца, всподобившихся родителями быть и таковые дщери, Деве Марии радостно воспеваем. Радуйся, Пречистая Дева, яко по Рождестве Твоим родители Твои вельми возликоваху. Радуйся, яко в явлении Твое в мир ангели и человеца согласно возрадовахуся. Радуйся, яко о Тебе все пророцы, многообразни пред глаголаху. Радуйся, яко един от них вратами затворенными, инже горою преосиненную Тя именоваху. Радуйся, яко вся преславная древле таинственно о Тебе пред глаголана быша. Радуйся, яко градом и селением Божиим псаломская уста Тяна имена ваша. Радуйся седмосвечным светильником, яко седмию дарами Святого Духа исполнено бытие имевшее предуказанное. Радуйся позлощенную трапезу с хлебами предложение, яко хлеб жизни Христа родите имевшее предуказанное. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная, проповедник богоносных вещаний и глаголы исполняя, изволением зиждителя твари на земли явилась еси Пресвятая Дева, естества нашего цвете, Адама же и Ева воззвание и на первую доброту возведение, тем же всевернее в Рождестве Твоем радость обретше духовно торжествующим, поющий дивному совете своим Богу нашему «Аллилуйя». Воссия в Рождестве Твоем пречистая заря спасения нашего во исполнение божественного смотрения, им же едино Ты от всех родов достойно явилась еси, плоть взаимодати зиждителю Твоему, пришедшему спасти род наш от древней праотеческой клятвы, сего ради взываем тисице. Радуйся, Адама и Евы воззвание, радуйся, древние клятвы разрешение, радуйся, синовного закона конец и новое благодать и начало, радуйся, промышление божественного таинница и наделание благая нас присно наставляющая, радуйся, едино во всех родих достойно обретшаяся быть и Матерью Богослова. Радуйся и нам новым во Христе людям духовная Мать и явльшаяся.
Радуйся матерним Твоим попечением, не коли же нас оставляющая. Радуйся в Сыне и дщери Сыну Твоему достойной и благоугодной нас приуготовляющая. Радуйся, Пречистая Дева Материю, Спасителя мира от века предизбранная. Хотящая обеты Своя Господи в воздати, праведние родители Твои, Пресвятая Дева, Трилествующую Тя, Траковицу приведоша в храм Господень. Со славою и радостью многою, первосвященник же Захария, Духом Божиим объятый, введете во святая святых, я же прообразом токма быша Твоей святыни, Ты бы вместила в себе некий вот завета, но святых святейшего Сына Божиего, утробе Твоей девственней плоть восприявшего, ему же Ты с лики девическими выну воспевала иси, аллилуйя. Новое и преславное промышление божественное бысть о Тебе, Деву Мария, в храме бо Божием жительствующей пищу от рук ангельских принимала иси Пресвятая, тем же молим Тя, напитай нас пищей благодатную, да возрастем духовно в мужа совершенно, и Тебе, все царица похвальная, возопием. Радуйся, преукрашенная добродетель мя Траковица, в храме Божием жить и ангелом собеседница быть исподобившаяся. Радуйся, посылавшуюся Тебе Богом пищу от ангелов во святая святых принимавшая. Радуйся небесным хлебом во храме чудесно воспитанная. Радуйся к великому таинству воплощения Сына Божия тама предуготованная. Радуйся, яко повелением Божиим ангели на земле Тебе усердно служаху. Радуйся, яко Ти и ныне на небесех, яко Царица благоговейно Тебе служат. Радуйся, яко и мы недостойни, песнями хвалебными присно Тя величаем. Радуйся, яко и росших Тя богатцев, всегда ублажаем и в молитвах их призываем. Радуйся, Пречистая Дева Материю, Спасителя мира от века предизбранная. Странное Рождество, Пречистая Дева видевше, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше. Иде же Богоматерь во славе предстоит Сыну Своему и Богу, ходатайствующий пред Ним о всех верных. Всеславное Рождество Ее любовью празднующих и вопиющих Богу, аллилуйя. Вся тварь в Рождестве Твоем Пречистая, обрети радость, печаль праотеческую потребляющую, происшедшим бы от Тебе Христом Богом, падшее во грех прислушание естество наше от падения восста. И паки любезно зиждителю сотворися, тем же умильно Ти взываем. Радуйся всемирной радости предвозвещение, радуйся таинству от века сокровенного явления, радуйся ею же падение востахом, радуйся ею же прежде отреновенное естество наше истие Богу присвоися, радуйся ею же Иоаким и Анна поношение бесчадия освободишася, радуйся ею же бесплодие сердец наших в благоплодие применися, радуйся ею же обилие благ вечных верным от Господа подается. Радуйся, Пречистая Дева Материю, Спасителя мира от века предизбранная. Си ангели Божии, не ведевшие тайны Богово человечения в совете три ипостасного божества, от века сокровенные и напоследок Девою Марию явленная, вельми удивлений быша зрящие, как от щи Иоакима и Анны необычное естеству женскому, во святая святых введеся, тем же недоумением объяти бывшее благоговейного пияху, аллилуйя. Витие древнейший всемудрый в царях Израилевых Соломон, провидя Рождество Твое Пречистое, в песнях песней со удивлением возглашаша, кто сия проницающая, аки утро, добра, яко луна, избранна, яко солнце, тем же церковь ликовствующая в празднице Твоем, весело Тебе вопиет. Радуйся не вечернего дне боговедения, утро светлейшее, законие сени якого мраце воссиявшее. Радуйся солнцеобразное дева, истинное солнце Христа, девственное воплощение в мир ведшее и тем вся просветившая. Радуйся световидная стихия,
существенно приявшая Бога живущего во свете неприступнем, радуйся своим малым чревом, объявшая беспредельного, вся концы вселенной объемлющего, радуйся полная луно, свет божественный непосредственно,

жатвы, дивное смотрение своего таинства сотвори, Господь, избра бо тебя пречистая от рода Авраамля и Давидова, и от тебе бессеменно воплотитеся благоизволи пришед устава естества, но и тебя произведи от заматаревшей неплодно корени Иоакима и Анны праведников, тем же Рождество Твое днесь празднующе, и росших тебя песнями восхваляющего пием Богу Аллилуйя. Царю Небесный, спасение нашего ради, хотя на земле явитесь и из человеки пожите, чертога свят воплощение своего тя пречистая предуготова, подав плод бесчадный Анне, слезно с супружником своим молившимся о разрешении своего неплодства. Тем же молим тебя, Богоматерь, разреши неплодие душ наших, да возможем принести Богу плод благих дел добродетели, взывающие тесица. Радуйся, Пресветлый чертоже бессеменного Божия воплощения. Радуйся, одушевленная палата в жилище всех царя предуготованная. Радуйся, светлейший облаче, им же сидящий на престоле божества к нам сниди. Радуйся, посредница закона и благодати, запечатление Ветхого и Нового Заветов. Радуйся, неувядаемая лозо, прекрасный цвет, спасителя мира произрастившая. Радуйся, благовонное яблоко от неплодови произрастшее и Христу благоугодно явлющееся. Радуйся и нас, певцев Твоих, благоугодных Христу представить и чащаяся. Радуйся, яко и нас, бесплодных сущих дел и благими не лишаешь и духовного утешения. Радуйся, пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. Песни хвалебную Рождеству Твоему приносящих не отринь, Владычица благая, но росших Тя ради благоцветливо нам будь, молящая нас Сына Твоего и Бога нашего, да подаст грехов прощения, жития исправления, еже в покаянии слезном вино благодарно воспеваем Ему Аллилуйя. Светоприемная и премирная Божественного Света Свяща, единородная тщери Иоакима и Анны, предызбранная в Матери Единородному Сыну Божию, днесь от неплодови преславно произыди и просвещает всех Рождество и я, верно празднующих и благоговейно взывающих. Радуйся, светозарная, свяще божественным пламенем возженная. Радуйся и нас тем благодатно просвещающая и согревающая. Радуйся, таинственное клеще, уголь божественный Христа Господа во утробе и на руках Твоих носившая. Радуйся и нас в таинстве причащения приимать это Господобляющая. Радуйся, живые, приукрашенный храм Господень, о нем же поет Давид, свят храм Твой дивен в правде. Радуйся, кадильница святая, не фимиам в воздухе разливающийся, но Христа вечное благовоние в себе вместившее, и всю тварь тему благоухавшая. Радуйся, престоле превознесенный со славою, удушевленное седалище великого царя нашего же Спасителя и Господа. Радуйся, Царица небесе и земли, Сыном Твоим и Богом вечно царствующая и нас убогих не забывающая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. Благодати паче неже естества действу проявися в Рождестве Твоем Пречистое. Молитву бо бесчадных родителей Твоих Господь услышав, подадете им в утешение, якоже Аврааму и Саре Исаака, восхотев вкупе своего смотрения таинство на тебе совершите, и уготовите тебя в Матери Единородному Сыну Своему, обетованному нашему Искупителю, ему же благодарно поем Аллилуйя. Поющее славное Твое от неплодови рождения, хвалим тебя, Пречистая, яко таинницу Божия, о нас, спасительного смотрения, воплощением от Тебе Богослова явленного и вопием тесица. Радуйся, чистая, Ноева голубица, Рождеством Твоим пристатие потока смертного возвестившая.
Радуйся, ветви благовестия Христа Спасителя, погибавшему грехом роду человеческому принесшая. Радуйся, едино блаженная в женах, послушанием Твоим Богу прислушание про матери Евы исправившая. Радуйся, печаль Адама и прочих праотцев, Рождеством Твоим, брат.

радость приложившая. Радуйся, яко Рождество Твое, радость возвести всей вселенной. Радуйся, яко в Рождестве Твоей Матери радуются и неплоды веселятся. Радуйся, яко и всех Рождество Твое, верно и благочестно празднующих, сподобляешь и благодатного веселья. Радуйся с Сыном Твоим, одесную Отца во славе, Господи, нас Его много умоляющая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предызбранная. О Всепетая и Пречистая Мать и Дева, прими сие наше хвалебное пение в честь преславного Рождества Твоего приносимое, и возроди в нас желание благ вечных, вкупе же и избави нас, Церковь Твою Святую, Отечество наше, и обители иноческое от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых, и будущее изми муки и небесного Царствия нас сподоби, да во веки веков о Тебе вопием. Аллилуйя! О Всепетая и Пречистая Мать и Дева, прими сие наше хвалебное пение в честь преславного Рождества Твоего приносимое, и возроди в нас желание благ вечных, вкупе же и избави нас, Церковь Твою Святую, Отечество наше, и обители иноческое от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых, и будущее изми муки и небесного Царствия нас сподоби, да во веки веков о Тебе вопием. Аллилуйя! О Всепетая и Пречистая Мать и Дева, прими сие наше хвалебное пение в честь преславного Рождества Твоего приносимое, и возроди в нас желание благ вечных, вкупе же и избави нас, Церковь Твою Святую, Отечество наше и обители иноческое от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых, и будущее изми муки, и небесного Царствия нас сподоби, да во веки веков о Тебе вопием. Аллилуйя! Ангел небесный, предстоя пред Богом, послан бысть к праведным Иоакиму и Анне, возвестите им радость велия, яко по неплодствии своим им отродите черь преблагословенную. От нея же всему миру радость произыдет, тем же и мы радости сия причастницы похвальные песни Деве воспоем. Радуйся в Троичном Совете Матерью, Сына Божия, от века предызбранная. Радуйся древними пророками с патриархи многообразней в образах и сеньях прообразованная. Радуйся вязшие 5000 лет от создания мира верными Божиими рабы, яко Матерь Избавителя ожиданная. Радуйся лестницу Иаковом, виденное Божие к человекам снисшествия прообразовавшего предуказанная. Радуйся неопалимое купиное в пустыне Синайстии Моисеум, виденное предвозвещенное. Радуйся черным морем Израилю, сух путь давшему фараона же потопившему, образне преднаписанное. Радуйся написатися нам в книзе живота вечного пособствующая. Радуйся Царствие Небесного, невозбранный вход нам ходатайствующая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предызбранная, избраннее от человеческого рода и родшейся от неплодови Пречистой Деве Марии составим похвалу, яко Рождеством Ея начало спасения нашего бысть и пришествие в мир Избавителя возвестися, тем же радостно Его запием. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предызбранная. О Пречистая и Преблагословенная Дева Владычице Богородице, от неплодови по обетованию росшаяся и чистоты ради души и тела Твоего сподоблившаяся быть и Матерью и Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, с Ним же ныне на небеси пребываешь, и имаше велие дерзновение ко Пресвятей Троице, от нея же яко Царица венцем вечного царствования увенчана еси. Тем же смиренно к Тебе прибегаем и просим, исходатайствуй нам, о всемилостивого Господа Бога, прощение всех прегрешений наших, вольных и невольных, страждущему Отечеству нашему спасение, мира, тишины и благочестия в восстановлении. Времена мирные и безмятежны, крамол злых непричастны, ко изобилию же плодов земных, воздуха благорастворения, дожди мирны и благовременны. И вся, я же к житию и спасению нашему потребная, и спроси нам у Сына Твоего Христа Бога нашего,
Наипаче же благопоспеши нам украситися благими нравы и добрыми делы, да елико мощно подражатели будем святому Твоему житию. Им же от юности на земли украшалася Иси, благоугождающий Господу. Сего ради явилася Иси честнейшая Херувим и славнейшая Серафим. Ей, Госпоже Пресвятая, буди нам во всем скорая помощница и премудрая ко спасению наставница. Да Тебе последствующий и Тобою воспомоществуемый, сподобимся наследницы быть и небесного царствия, страданиями Сына Твоего исходатайственного, исполнителем же святых заповедей Его обещанного. Ты бы, еси, Госпоже, великая наша по Бозе надежда и упование. К Тебе моление наше возносим, чающий Твоего ради ходатайства и заступления, не посрамлены быть и в час исхода нашего от жития сего. И на страшном суде Сына Твоего Христа Бога нашего, деснага Его стояния сподобитеся, и тамо вечно радуйтесь со всеми от века Ему благоугодившими, и немочно славите, хвалите, благодарите и благословляйте Его со Отцем и Духом во веки веков. Аминь.

и вся земля уйдет в небытие. Но коль в сердцах живет земная вера и жажда денег, яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит

и жажда денег яств и питья, тогда и небо станет атмосферой и убежит из сферы тьмы.

Он от Отца пришел с небес и сотни совершил чудес. Болезнь врачуя душ телес, но говорили в нем есть бес. Его слова не благовест, в них явно есть иной подтекст. Из наших душ, из здешних мест, нам лучше, чтобы он исчез. Его учение просто стресс, и потому пошел процесс. Молва предательства, арест. Пилат, имея власть и вес, увидел в этом Божий перст. Евреям рек в противовес, не выдаст Бог, свинья не съест. С царем хотите быть ильбес, но бурю вызвал и протест. Им крови нужны.

когда Иуда в петлю влез, и весь народ, что был окрест, ту кровь невинную понес. И вот Голгофа, страшный крест, он на кресте уста отверз. «Прости им, отче!» — произнес. Сказал и умер. И умер.

О праведный отец наш Авраам, ты веру словно луч явил средь мрака, беспрекословно Богу ты отдал святую жертву сына Исаака. Ты не перечил и не стал в ответ роптать, за что своих рабов караешь, Боже, когда Господь велел ему отдать того, кто сердцу был всего дороже. И ты отдал, и сына ты обрел, ведь Бог — источник жизни, а не смерти. И от тебя по вере произвел Господь своих детей по всей планете.

я тебя, поверье, произвел. Господь своих детей по всей планете

давно уж солнце не всходило. В душе унылой и больной осенней грустью задождило, а теплой радости светило ушло и скрылось за горой. Протяжным хрипом стонет ветер,

когда такая непогода заморосит в душе твоей, когда ее затопят воды и грозового дождя.

горю Божию, ты прав, говорил Творцу человек, всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век. Ты на небе, а я на земле, мне прямая дорога в ад. Хорошо рассуждать тебя с высоты, устремляя взгляд.

Присни во веки веков, амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас, Господи, очисти грехи наша, Владико, прости беззаконие наша, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присни во веки веков, амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наши.

Благословен Господь Бог мой на очи руцы мои на ополчение, перст мой на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой, на него уповах, повинуя люди моя подмя. Господи, что есть человек, як опознался и симу, или сын человеч, як вменяешь его? Человек суетив подобися, дни его, як осень приходят. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твои и сметеши я. Посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих. Их же уста глаголоша суету, и десница, их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе в псалтире, десятиструнным пою тебе. Дающему спасение царем, избавляющему Давида, раба своего, от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, и же уста глаголоша суету, и десница, их десница неправды. Их же сынови их, яко на осаждение, водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилищах исполнено отрыгающего от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходищах своих, волови их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их. Ублажиша люди, им же сия суть, блажени люди, им же Господь Боги. Вознесу Тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое в веки век века. На всяк день благословлю Тебя и восхвалю имя Твое в веки век века. Вели Господи, хвален зело, и величию Его несть конца. Роды род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоей я возглаголю, то чудеса Твоя поведят. И силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей я отрыгнут, и правдою Твоей возрадуются. Щедрой милостью Господь, долготерпеливым многомилостью, благ Господь всяческим и щедротой Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобней Твои да благословят Тя. Славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют. Сказать сыновом человеческим силу Твою и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде. Верен Господь во всех слове всех Своих и преподобен во всех делях Своих. Утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная. Очи всех на Тебя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени. Отверзаешь и Ты руку Твою, и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его воистине. Волю боящихся Его сотворит, и молитвы их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящие Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяка плоть имя святое Его.

Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем, пою Богу моему, донде же есть. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, а в нижней спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и сия же в них, хранящего истину в век, творящего суда видимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники. Господь хранит пришельцы, сирые вдову примет и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему досладится хваление. Зижда Иерусалима Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенное сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд и всем им имена нарицая. Вели Господь наш и вели крепость Его, и разума Его не из числа. Приемляй кроткий Господь, смиряя же грешника до земли. Начните, Господи, в Его исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо в облаке, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе консти восхощет, ниже в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь боящихся Его и воуповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мир и туго пшенично насыщая Тя, посылая Слово Своей земли, до скорости течет Слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голод свой, яко хлебы, против лица мраза Его, кто постоит. Послет Слово Свое, и истает я, тхнет Дух Его, и потекут воды, возвещая Слово Свое Иакову, оправдание и судьбы Своя Израилеви, не сотвори так у всякому языку, и судьбы Своя не яви.

Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода яже превыше небес. Да восхвалят имя Господне, яко то рече и быша, той повелей создашася. Постави я в веки в век века, повели не положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи вся бездны, огонь, град, снег, голодь, дух бурен, творящее слово Его, горы и все холмы, древоплодоносные все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти и все люди, князи и все судьи и земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земле и на небеси, и вознесе дрог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль, сотворшим Его, и сынови сего не возрадуются о царе своем. Да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему. Яко благоволит Господь в людях своих и вознесет кроткие во спасение. Восхвалятся преподобные во славе и возрадуются на ложах своих. Возношение Божие в гортани их и мече бою до остры в руках их. Сотворите отмщение во языцах, обличение в людях. Связайте цари их путы и славные их ручными оковы железными. Сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утвержении силы Его. Хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его. Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле. Хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе. Хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания. Всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Иисусе Христе Боже мой, помилуй меня грешного и прости меня недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время и даже до днесь. Яще что, яко человек согреших, вольное мое прегрешение и невольное делом и словом, я же умом и мыслью, я же от совосхищения и невнимания, и многие мои я ленности и небрежения. Аще же именем Твоим клякся, аще же лжеклякся, или хулих мыслью, или кого укорих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогнилах, или о крадох, или блудствах, или солгах, или тайный едох, или друг достижи ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении ум мой лукавый на лукавый обхождаши, или паче лепого насладихся, или безумно смеякся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нее прельстихся, или нелепым не поглумихся. Аще в часом и молитве моей не родих, или заповеди духовного моего Отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих. Сия бо вся и вящая сих содеях, их же ниже помню. Помилуй, Господи, прости ми вся, да в мире усну и почию, пая и благословя, и славя Тя с обезначальным Твоим Отцем, и с пресвятым и благим и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

избраннее человеческого рода и родшийся от неплодови причисти Девы Марии, составим похвалу, яко Рождеством ея начало спасения нашего бысть, и пришествие в мир Избавителя возвестися, тем же радостно ей возопиим. Радуйся, Пречистая Дева, Матерью Спасителя мира, от века предизбранная. Ангел Небесный, предстоя пред Богом послан бысть, к праведным Иоакиму и Анне возвестите им радость велию, яко по неплодствии своим им утродите тщерь преблагословенную, от нея же всему миру радость произыдет, тем же и мы радости сия причастницы похвальная песни Деви воспоем. Радуйся в Троичном Совете, Матерью Сына Божия, от века предизбранная. Радуйся древними пророками с патриархи многообразней в образах и сенях прообразованная. Радуйся вязшие 5000 лет от создания мира верными Божиими рабы, яко Матерь Избавителя ожиданная. Радуйся лествицу Иаковом виденную, Божие к человекам снисшествие прообразовавшего предуказанное. Радуйся неопалимое купиною, пустыне Синайстей Моисеем виденную предвозвещенная. Радуйся черным морем Израилю сух путь давшему, фараона же потопившему образне преднаписанная. Радуйся написатися нам в книзе живота вечного пособствующая. Радуйся Царствие Небесного невозбранный вход нам ходатайствующая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью Спасителя мира, от века предизбранная. Видящая праведнее Иоаким и Анна, явлющегося им ангела, возвещающая Рождество Твое, Пресвятая Дева, возблагодариша Бога, презревшего отъять и поношение бесчадия их, и всем сердцем теплево запиша Аллилуйя. Разум божественного строительства и на землю снисшествия своего всеблагий Господь, исполните, начиная посланием ангела своего, возвестите Иоакиму и Анне о Рождестве Твоем, Пресвятая Дева, тем же вопиемте и хвалебно. Радуйся разума божественного проявления, радуйся дивного смотрения Его исполнения, радуйся древле предуставленное послужите воплощению Сына Божия, радуйся от всех родов, в жилище всех царя предизбранная, радуйся еще в раи изречением искусителю змею, о положении вражды между тем и женой и семенем ее предуказанная. Радуйся по исполнении времен от неплодови изволением Божиим славней происшедшая. Радуйся, роды человеческие, Рождеством своим возвеселившая. Радуйся, сетование чаявших утехи Израилевы приложившая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью Спасителя мира, от века предизбранная. Сила Вышнего разреши неплодство, замотаревшее во днех своих праведная Анны, зачат Ботя Пречистая и чая Твоего рождения, радостно пояши Богу Израилеву хвалебную песню Аллилуйя. Имущая безмужно родите Спасителя души телес наших, Ты и сама, яко чудо предверием и непостижимым чудесем, от неплодных родителей славно родися, Пресвятая Дева, тем же воспеваем тисице. Радуйся от корени Иисеева и Давидова происшедшая. Радуйся от неплодных ложесн праведная Анны дивно прозябшая. Радуйся пророчествам Исаии прежде лет древних Дева Матерь проявленная. Радуйся по обетованию ангела рожденная. Радуйся скинией сведения и ковчегом завета прообразованная. Радуйся процветшим жезлом Аароновым образне прознаменованная. Радуйся прежде Рождества Твоего, в Матерь Богу Слово освященное предуготованное. Радуйся рождением Твоим мира светившая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью Спасителя мира, от века предизбранная. Бури поношений человеческих о неплодствии своим избавившися в зачатии Твоим, Пресвятая Дева, праведнее родителей Твои радовахуся, и в честь Рождества Твоего учреждения велие творяху сродникам и знаемым,
и тие срадовахуся им, вопиюща Бога, сотворшему милость свою хвалебную песню «Аллилуйя». Слышавшие окрестные люди, яко дщи Иоакима и Анны наречена бысть Мария, си есть госпожа, проразумеваху пречистая великую славну тебе быть и не токмо в людях, но и у Бога. Мы же с бытия сего добрый ведущий величаем тебя сице. Радуйся, Пресвятая Дева, не от человека, но от ангела имя себе еще прежде зачатия приявшая. Радуйся по имени сему госпоже всея твари быть исподобльшаяся. Радуйся, яко праведнее родители твои, воздающие Богу благодарение за рождение твое, великие дары в жертву тому принесоша. Радуйся, яко сродникам и знаемым купно же и убогим вечере любви сотвориша. Радуйся, яко от священников в дом родителей твоих на торжество позванных благословенно еси. Радуйся, яко от всех на веселье оно собравшихся похвалена и прославлена была еси. Радуйся выше всякие чести и похвалы явльшаяся. Радуйся Матерью Бога Слово быть исподобльшаяся. Радуйся Пречистая Дева Матерью Спасителя мира от века предызбранная. Боготечная звезда, возвещающая пришествие солнца правды Христа Бога нашего, в Рождестве Твоем явися, о Пресвятая Дева, тем же люди Божии, пришествие Избавителя верою чаявши, видящи Тя чудно от неплодови росшуюся таинственно, возвеселишася и возопиша «Аллилуйя». Видевши праведнее Иоаким и Анна, росшуюся от них Богоотроковицу Марию, о ней же ангел Божий некое чудное и дивное тем провозвести, яко кивоту Божию той послужиша, воспитывающей и хранящую, яко зеницу ока, тем же и мы, похваляющи Бога Отца, всподобившихся родителями быть и таковые дщери, Деве Марии радостно воспеваем. Радуйся, Пречистая Дева, яко по Рождестве Твоим родители Твои вельми возликоваху. Радуйся, яко в явлении Твоем в мир ангели и человеца согласно возрадовахуся. Радуйся, яко о Тебе все пророцы, многообразни пред глаголаху. Радуйся, яко един от них вратами затворенными, инже горою преосененную Тя именоваху. Радуйся, яко вся преславная древле таинственно о Тебе предглаголана быша. Радуйся, яко градом и селением Божиим псаломская уста Тяна имена ваша. Радуйся седмосвечным светильником, яко седмию дарами Святого Духа исполнено бытие имевшее предуказанное. Радуйся позлощенную трапезу с хлебами предложение, яко хлеб жизни Христа родите имевшее предуказанное. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предызбранная, проповедник богоносных вещаний и глаголы исполняя, изволением зиждителя твари на земли явилась еси Пресвятая Дева, естества нашего цвете, Адама же и Евы воззвание и на первую доброту возведение, тем же всевернее в Рождестве Твоем радость обретше духовно торжествующим, поющий дивному совете своим Богу нашему «Аллилуйя». Воссия в Рождестве Твоем пречистая заря спасения нашего во исполнение божественного смотрения, им же едино Ты от всех родов достойно явилась еси, плоть взаимодати зиждителю Твоему, пришедшему спасти род наш от древней праотеческой клятвы, сего ради взываем тисице. Радуйся, Адама и Евы, воззвание, радуйся, древние клятвы, разрешение, радуйся, синовного закона, конец и новое благодать и начало, радуйся, промышление божественного таинница и наделание благая нас присно наставляющая, радуйся, едино во всех родих, достойно обретшаяся быть и Матерью Богослова. Радуйся и нам новым во Христе людям духовная Мать явльшаяся.
Радуйся матерним Твоим попечением, не коли же нас оставляющая. Радуйся в Сыне и Дщери, Сыну Твоему достойный и благоугодный нас приуготовляющая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. Хотящая обеты Своя Господи в воздати, праведние родители Твои, Пресвятая Дева, Трелествующую Тя, Траковицу приведоша в храм Господень. Со славою и радостью многою, первосвященник же Захария, Духом Божиим объятый, введете во святая святых, я же прообразом токма быша Твоей святыни, Ты бы вместила в себе некий вот завета, но святых святейшего Сына Божиего, утробе Твоей девственней плоть восприявшего, ему же Ты с лики девическими выну воспевала иси, аллилуйя. Новое и преславное промышление божественное бысть о Тебе, Деву Мария, в храме бо Божием жительствующе пищу от рук ангельских принимала иси Пресвятая, тем же молим Тя, напитай нас пищею благодатную, да возрастем духовно в мужа совершенно, и Тебе, все Царица, похвальная возопием. Радуйся, преукрашенная добродетель мя Траковица, в храме Божием жить и ангелом собеседнице быть исподобившаяся. Радуйся, посылавшуюся Тебе Богом пищу от ангелов во святая святых принимавшая. Радуйся небесным хлебом во храме чудесно воспитанная. Радуйся к великому таинству воплощения Сына Божия там предуготованная. Радуйся, яко повелением Божиим ангели на земле Тебе усердно служаху. Радуйся, яко Ти и ныне на небесех, яко Царица благоговейно Тебе служат. Радуйся, яко и мы недостойни, песнями хвалебными присно Тя величаем. Радуйся, яко и росших Тя богатцев, всегда ублажаем и в молитвах их призываем. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. Странное Рождество Пречистая Дева видевше, устранимся суетного мира, ум на небеса приложше. Иде же Богоматерь во славе предстоит Сыну Своему и Богу, ходатайствующий пред Ним о всех верных. Всеславное Рождество Ее любовью празднующих и вопиющих Богу, аллилуйя. Вся тварь в Рождестве Твоем Пречистая, обрете радость, печаль праотеческую потребляющую, происшедшим бы от Тебе Христом Богом, падшее во грех прислушание естество наше от падения воста. И паки любезно зиждителю сотворися, тем же умильно Ти взываем. Радуйся всемирной радости предвозвещение, радуйся таинству от века сокровенного явления, радуйся ею же падение востахом, радуйся ею же прежде отреновенное естество наше истие Богу присвоися, радуйся ею же Иоаким и Анна поношение бесчадия освободишася, радуйся ею же бесплодие сердец наших в благоплодие применися, радуйся ею же обилие благ вечных верным от Господа подается. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. Си ангели Божии, не видевшие тайны Боговочеловечения в совете Триипостасного Божества, от века сокровенные и напоследок Деву и Марию явленные, вельми удивление быша зрящие, как утщи Иоакима и Анны необычно естеству женскому, во святая святых введеся, тем же недоумением объяти бывшее благоговейного пияху, аллилуйя. Витие древнейший всемудрый в царях Израилевых Соломон, провидя Рождество Твое Пречистое, в песнях песней со удивлением возглашаша, кто сия проницающая, аки утро, добра, як луна, избранная, яко солнце, тем же церковь ликовствующая в празднице Твоем, весело Тебе вопиет. Радуйся не вечернего дне боговедения, утро светлейшее, законе и сени якого мраце воссиявшее. Радуйся, солнцеобразная дева, истинное солнце Христа, девственное воплощение в мир ведшее и тем вся просветившая. Радуйся, световидная стихия,
существенно приявшая Бога, живущего во свете неприступнем, радуйся своим малым чревом, объявшая беспредельного, вся концы вселенная объемлющего, радуйся полная луно, свет божественный непосредственно восприемлющая и нас тем озаряющая. Радуйся, чистейшее зерцало, в нем же многое совершенство Божие чудное и верное изображаются. Радуйся совершенством твоих добродетелей и нас к тому же подвязающая. Радуйся, немощные наши силы к творению добрых дел подкрепляющая. Радуйся, пречистая Дева Матерью, Спаситель мира от века предизбранная. Спасти хотя роды человеческие от первородные клятвы, дивное смотрение своего таинства сотвори, Господь, избрабо тебя пречистая от рода Авраамля и Давидова, и от тебе бессеменно воплотитеся благоизволи пришеду ставы естества, но и тебя произведи от замотаревшей неплодно корени Иоакима и Анны праведников, тем же Рождество Твое днесь празднующее, и росших Тя песнями восхваляющего пием Богу Аллилуйя. Царю Небесный, спасение нашего ради, хотя на земле явитесь и из человеки пожите, чертог свят воплощение своего Тя пречистая предуготова, подав плод бесчадный Анне, слезно с супружником своим молившимся о разрешении своего неплодства. Тем же молим Тя, Богоматерь, разреши неплодие душ наших, да возможем принести Богу плод благих дел добродетели, взывающие Тесице. Радуйся, Пресветлый чертоже бессеменного Божия воплощения. Радуйся, одушевленная палата в жилище всех царя предуготованная. Радуйся, светлейший облаче, им же сидящий на престоле божества к нам сниди. Радуйся, посреднице закона и благодати, запечатление Ветхого и Нового Заветов. Радуйся, неувядаемая лозо, прекрасный цвет, спасителя мира произрастившая. Радуйся, благовонное яблоко от неплодови произрастшее и Христу благоугодно явлющееся. Радуйся и нас, певцев твоих, благоугодный Христу представить и чащаяся. Радуйся, яко и нас, бесплодны сущих дел и благими не лишаешь и духовного утешения. Радуйся, пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. Песни хвалебную Рождеству Твоему приносящих не отринь, Владычица благая, но росших Тя ради благоцветливо нам буди, молящая нас Сына Твоего и Бога нашего, да подаст грехов прощение, жития исправление, еже в покаянии слезном выно благодарно воспеваем Ему Аллилуйя. Светоприемная и премирная божественного света свяща, единородная тщери Иоакима и Анны, предызбранная в Матери единородному Сыну Божию, днесь от неплодови преславно произыди, и просвещает всех Рождество и я, верно празднующих и благоговейно взывающих. Радуйся, светозарная, свяще божественным пламенем возженная. Радуйся и нас тем благодатно просвещающая и согревающая. Радуйся, таинственное клеще, уголь божественный Христа Господа во утробе и на руках Твоих носившая. Радуйся и нас в таинстве причащения приимать это Господобляющая. Радуйся, живые, приукрашенный храм Господень, о нем же поет Давид, свят храм Твой дивен в правде. Радуйся, кадильница святая, не фимиам в воздухе разливающийся, но Христа вечное благовоние в себе вместившее и всю тварь тему благоухавшая. Радуйся, престоле превознесенный со славою, удушевленное седалище великого царя нашего же Спасителя и Господа. Радуйся, Царица Небесей и Земли, Сыном Твоим и Богом вечно царствующая и нас, убогих, не забывающая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. Благодати паче неже естества действу проявися в Рождестве Твоем Пречистое. Молитва Бо бесчадных родителей Твоих, Господь услышав,
пододетя им в утешение, якоже Аврааму и Саре Исаака, восхотев купи свои госмотрение таинство на тебе совершите, и уготовите тебя в Матери единородному Сыну Своему, обетованному нашему Искупителю, ему же благодарно поем Аллилуйя. Поющее славное Твое от неплодови рождения, хвалим Тебя, Пречистая, яко таинницу Божия, о нас спасите на госмотрение, воплощением от Тебе Богослова явленного и вопием Тесице. Радуйся, Чистая, Ноева Голубица, Рождеством Твоим пристатие потока смертного возвестившая. Радуйся, ветви благовестия Христа Спасителя, погибавшему грехом роду человеческому принесшая. Радуйся, едино блаженная в женах, послушанием Твоим Богу прислушание про Матери Евы исправившая. Радуйся, печаль Адама и прочих праотцев, Рождеством Твоим радость приложившая. Радуйся, яко Рождество Твое радость возвести всей вселенной. Радуйся, яко в Рождестве Твоей Матери радуются и неплоды веселятся. Радуйся, яко и всех Рождество Твое верно и благочестно празднующих сподобляешь и благодатного веселья. Радуйся, Сыном Твоим одесную Отца во славе, Господи, нас Его много умоляющая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предызбранная. О Всепетая и Пречистая Мать и Дева, прими сие наше хвалебное пение в честь преславного Рождества Твоего приносимое, и возроди в нас желание благ вечных, вкупе же и избави нас, Церковь Твою Святую, Отечество наше, и обители иноческое от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых, и будущее из мимуки и небесного царствия нас сподоби, да во веки веков о Тебе вопием, Аллилуйя. О Всепетая и Пречистая Мать и Деву, прими сие наше хвалебное пение в честь преславного Рождества Твоего приносимое, и возроди в нас желание благ вечных, вкупе же и избави нас, Церковь Твою Святую, Отечество наше, и обители иноческое от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых, и будущее из мимуки и небесного царствия нас подоби, да во веки веков о Тебе вопием, Аллилуйя. О Всепетая и Пречистая Мать и Деву, прими сие наше хвалебное пение в честь преславного Рождества Твоего приносимое, и возроди в нас желание благ вечных, вкупе же и избави нас, Церковь Твою Святую, Отечество наше и обители иноческое от всяких бед и напастей, от врагов видимых и невидимых и будущее из мимуки, и небесного царствия нас подоби, да во веки веков о Тебе вопием, Аллилуйя. Ангел небесный, предстоя пред Богом, послан бысть к праведным Иоакиму и Анне, возвестите им радость велия, яко по неплодствии своим им отродите черь преблагословенную, от нея же всему миру радость произыдет, тем же и мы радости сия причастницы похвальные песни Деве воспоем. Радуйся в Троичном Совете Матерью Сына Божия от века предызбранная. Радуйся древними пророками с патриархи многообразней в образах и сеньях прообразованная. Радуйся вязшие 5000 лет от создания мира верными Божиими рабы, яко Матерь Избавителя ожиданная. Радуйся лестницу Иаковом виденное Божие к человекам снисшествия прообразовавшего предуказанная. Радуйся неопалимое купиное в пустыне Синайсти Моисеум виденное предвозвещенное. Радуйся черным морем Израилю сух путь давшему фараона же потопившему образне преднаписанное. Радуйся написатися нам в книзе живота вечного пособствующая. Радуйся царствие небесного невозбранный вход нам ходатайствующая. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная, избраннее от человеческого рода и родшейся от неплодови Пречистой Деве Марии составим похвалу, яко Рождеством ее начало спасения нашего бысть и пришествие в мир Избавителя возвестися, тем же радостно его запием. Радуйся, Пречистая Дева Матерью, Спасителя мира от века предизбранная. О Пречистая и Преблагословенная Дева, Владыка,
владычицы Богородицы, от неплодови по обетованию росшаяся, и чистоты ради души и тела Твоего сподобившаяся быть и Матерью Сына Божия, Господа нашего Иисуса Христа, с Ним же ныне на небеси пребываешь, и имаше велие дерзновение ко Пресвятей Троице, от нея же яко Царица венцем вечного царствования увенчана еси. Тем же смиренно к Тебе прибегаем и просим, исходатайствуй нам у всемилостивого Господа Бога прощение всех прегрешений наших, вольных и невольных, страждущему Отечеству нашему спасение, мира, тишины и благочестия в восстановлении, времена мирные и безмятежны, крамол злых непричастны, к изобилию же плодов земных, воздуха благорастворения, дожди мирны и благовременны. И вся, яже к житию и спасению нашему потребное, и спроси нам у Сына Твоего Христа Бога нашего. Наипаче же благопоспеши нам украситеся благими нравы и добрыми делы, да елико мощно подражатели будем святому Твоему житию. Им же от юности на земли украшалася еси благоугождающий Господу. Сего ради явилася еси честнейшая херувим и славнейшая Серафим. Ей, Госпоже Пресвятая, буди нам во всем скорая помощница и премудрая ко спасению наставница, да Тебе последствующий и Тобою воспомоществуемый, сподобимся наследницы быть и небесного царствия, страданиями Сына Твоего исходатайственного, исполнителем же святых заповедей Его обещанного. Ты бы еси, Госпоже, великая наша по Бозе надежда и упование. К Тебе моление наше возносим, чающий Твоего ради ходатайства и заступления

спорю, Боже, ты прав. Говорил Творцу человек: всемогущ, бессмертен, а я проживаю короткий век. Ты на небе, а я на земле, мне прямая дорога в ад. Хорошо рассуждать тебя с высоты

их остры и зубы, и клинки. И наготове бомбы, и курки. Их грех, как яд, на сердце не раскаян. Вторым убийцей стал завистник Каин, а первым дьявол, он его учил. И сатанинской завистью терзаем, на сердце взяв и в руки тяжкий камень, созвал он брата в поле и убил. В себе покой и радость истребил. С тех пор пошли убийства повсеместно, и Божий Сын замучен казнью крестной. Он волей свою жизнь отдал за нас, и злобой доведенные до зверства, его убили люди.

небесах, а тело возвратится снова в прах. А власть дается избранным от Бога, и отвечать царям придется строго. Достойно ли Отечеству служил? А если рвешься к власти самочинно, надев для виду благость или чину, напишет Бог на роже, чем ты жил, пред всеми вскрыв проказу злой души. Убийца есть еще в халате белом, аборт им стал доходным кровным делом. Свобода нынче вправду без границ, при белизне халатов лиц и кожи, их руки все в крови и души тоже. Родители вошли в число убийц, в составе палачей врачебных лиц. Мужи кровей, убийцы по заказу, примут ту же муку, но не сразу. Себя ведь губишь, ближних не любя.

0: кто богатеет ближнего губя. Другим концом меча пронзит себя. Не бойтесь тех, кто может плоть разрушить, но тех, кто убивать способен души, вливая в них соблазна сладкий яд. Порой в такой изысканной особе душа смердит, как труп в красивом гробе. Не каждый только слышит этот смрад. Мешает маскировочный наряд.
1: Когда душа покидает тело, оно умирает. Но эта смерть становится вечной жизнью для благочестивой души. Но есть смерть и другая, ужасная. Когда Бог покидает душу, и она умирает прежде телесной смерти. В этом случае душа становится смердящим трупом, а тело служит ей живым гробом. Не теряйте свои души, не убивайте их грехом и суетой, храните в чистоте свою совесть, любите Бога и ближних, и спешите делать добро, пока мы еще живем,